По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

Парень.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

Не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить себя.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. В Брестской области идет формирование урожая 2027 года. Как навести порядок на участке и не остаться без имущества, рассказали в Барановичском ГРУЧС. Об этом и другом подробнее. Урожай, который собрали аграрии Брещины в нынешнем сезоне, порадовал — свыше 1 600 000 тонн зерна. В городке Жемчужный прошли областные дожинки, где передовики получили заслуженные награды. Однако, как отметил губернатор Петр Пархомчик, ставить точку рано. В поле еще достаточно дел. В частности, предстоит убрать сахарную свеклу, кукурузу, завершить сев озимых. Чтобы в следующем году добиться желаемых итогов, надо приложить немалые усилия уже сейчас, подчеркнул руководитель. Он добавил, что в регионе каждый раз стараются получить каравай больше предыдущего. Для этого все есть: технологии, оборудование, а главное — прекрасные люди, которые болеют за землю и результат, резюмировал Петр Пархомчик. В августе 2026 года белорусские автовладельцы получили более 130 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении. По данным Белтехосмотра, значительная часть автопарка страны по-прежнему требует внимания к ключевым узлам безопасности. Всего за август было зафиксировано 20 665 транспортных средств с недостатками. В сумме эксперты насчитали в них более 30 тысяч различных несоответствий установленным правилам. Это означает, что у многих машин было сразу несколько технических проблем. Наиболее тревожная тенденция касается эффективности торможения и состояния тормозных систем в целом. На эту категорию приходится львиная доля отказов. Второй по распространенности причиной для отказа в выдаче разрешения стали неполадки с внешними световыми приборами. Речь идет о фарах, габаритных огнях, стоп-сигналах и указателях поворота. Каждая четвертая неисправность связана именно с оптикой. Таким образом, техническое состояние почти 13% автомобилей, приехавших на диагностические станции, не позволило им беспрепятственно получить допуск. Владельцам пришлось устранять замечания и проходить проверку повторно. С наступлением осени у многих появляется желание навести чистоту во дворах и на участках. Сухая трава и опавшая листва чаще всего отправляются в пламя. Так быстрее и привычнее. Однако, как напоминает в МЧС, у такого занятия есть обратная сторона – риск возгораний. Спасатели выезжают на подобные вызовы каждый сезон. При этом закон не запрещает разводить костры и использовать специальные приспособления для приготовления пищи – мангалы, грили и другое. Но делать это можно только при строгом соблюдении правил безопасности, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Важно непрерывно контролировать процесс горения и тления от начала и до полного затухания, поскольку даже кратковременное оставление огня без присмотра чревато серьезными последствиями. Ветер может мгновенно разнести искры, и небольшой костер превратится в масштабный пожар. Нельзя применять для разжигания костров легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, за исключением тех, что специально предназначены для розжига. Место для костра необходимо тщательно подготовить, очистить от сухой травы, ветра, мусора и иных горючих материалов, а рядом обязательно разместить первичные средства тушения – ведро с водой, лопату или огнетушитель, чтобы при необходимости оперативно справиться с огнем. Нужно следить, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных построек и хранящиеся поблизости материалы. При этом безопасное расстояние следует определять самостоятельно с учетом размера костра, вида горючих материалов и текущих погодных условий, в первую очередь силы ветра. По завершении использования костра важно полностью потушить остатки горящих и тлеющих материалов. Недостаточно просто залить видимое пламя, ведь угли могут продолжать тлеть и спустя несколько часов вспыхнуть снова. Необходимо убедиться, что тление прекратилось полностью. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.
1: Продолжаем выпуск. На территории Брестской области 8 сентября пройдет техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. С 12 до 13.00 будут включены электросирены, а также осуществлен перехват FM-вещания для трансляции текстового сигнала. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие носит плановый характер. Граждан призывают сохранять спокойствие. Никаких специальных действий не требуется. К новостям компании. Воронежскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Барановичи. Новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. Александр Лукашенко оценил работу парламента. Почти 1200 нарушений. Госавтоинспекция Барановичи подвела итоги акции «Внимание, дети». Об этом и другом подробнее. На предстоящей парламентской сессии одним из важнейших вопросов повестки дня будет принятие бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко по итогам своего доклада президенту. Спикер отметил, что такого рода доклад в преддверии нового этапа деятельности становится традицией. Это хорошая возможность сверить часы по основным вопросам парламентского вектора. Игорь Сергеенко рассказал, что за период третьей сессии принято 78 законов. Примерно половина из них касается международной деятельности, что говорит об устойчивом росте международных контактов. Нормотворчество также касалось укрепления обороноспособности, национальной безопасности, вопросов экономической сферы и социальной политики. Новации должны идти от жизни, от тех проблем, которые волнуют конкретные трудовые коллективы, производственников и населения. Благодарность современников предыдущим поколениям, которые отстояли право самим определять свою судьбу. Беларусь готовится отметить День народного единства. В 2026 году новому государственному празднику, установленному президентом, 5 лет. Подготовка к знаковой дате идет по-настоящему масштабно. В регионах продолжается республиканская акция «Беларусь единая», которая шагает от малых городов до райцентров. В этот раз формат изменился. Теперь к юному поколению обращается сама молодежь. Под крылом проекта объединились общественники и волонтеры. Акция стартовала 3 сентября в Гродненской области и охватит 25 городов и 6 регионов страны. Встречи пройдут в 32 колледжах. Разговор о разделении Беларуси по Парижскому мирному договору 1921 года и восстановлении страны в 1939, а также о том, как сохраняется единство сегодня. Кульминацией станет масштабное мероприятие в Минске 17 сентября, в день государственного праздника. Областные дожинки с размахом прошли на Барановичской земле. Как отметил председатель облсполкома Петр Пархомчик, обращаясь к аграриям на церемонии чествования тружеников села, район 4 раза одерживал победу в областных соревнованиях по уборке зерновых и по праву заслужил эту почетную миссию. В летопись фестиваля войдет страница нынешней уборочной страды. Весомый вклад в нее внесли аграрии Барановичского региона. Намолот более 50 тысяч тонн зерна за плечами тружеников птицефабрики «Дружба», подчеркнул Петр Пархомчик. На 30 тысяч тонн вышли в крошение. Это же хозяйство добилось урожайности выше 65 центнеров с гектара. Настоящий мастер-класс показали хлеборобы. Среди таких людей Игорь Гаврик из Крошина, который не первый год лидирует с намолотом более 4 тысяч тонн. В числе передовиков другие работники этого хозяйства. На высокий уровень вышли 2 экипажа – Александр Андрушкевич и Александр Ярош. Все они трудились на отечественных комбайнах «Гомсельмаш». Есть свои чемпионы по перевозке. На счету водителя Вячеслава Труса 7,5 тысяч тонн зерна и рапса. Команду семитысячников этим летом пополнил Евгений Бурец, подчеркнул губернатор первого региона. К слову, водителю достоин благодарности главы администрации президента. Почетная грамота Совета министров вручена на сцене фестиваля трактористу-машинисту Александру Ярошу. Продолжаем выпуск. Почти 1200 нарушений госавтоинспекция Барановичей подвела итоги акции «Внимание, дети». Специальное комплексное мероприятие прошло в Беларуси с 25 августа по 5 сентября. В преддверии нового учебного года правоохранители уделили внимание безопасности детей. Сотрудники ДПС взяли на контроль участки возле школ, пешеходные переходы, дворовые зоны, соблюдение скоростного режима и правила перевозки юных пассажиров. Выявлено 1175 5 несоответствий в Барановичах. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, главным правилом включать свет фар даже в светлое время суток пренебрегли 147 человек. Более 90 водителей не уступили пешеходам на зебре. Требования по перевозке несовершеннолетних горожане нарушили 7 раз. ГАИ призывает всех участников и впредь быть особенно внимательными в утренние и дневные часы, когда школьники идут на занятия. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Правительство Республики Беларусь расширило список организаций и инвестиционных проектов, связанных со строительством и реконструкцией молочно-товарных комплексов. Документ, закрепляющий изменения, подписан главой правительства. Базой для развития отрасли служит указ президента, согласно которому в 2026-2028 годах предстоит возвести не менее 73 объектов. Перечень формирует Совет министров на основе предложений, поступающих от областных исполнительных комитетов. Изначально в список были внесены 17 инвестиционных площадок. Предусмотрено включение еще 18, 3 в Брестской области, 7 в Витебской, 3 в Минской и 5 в Могилевской. Сколько белорусов обратились для регистрации средств персональной мобильности до 1 сентября, рассказали в госавтоинспекции страны. Как отметил начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Родченков, все участники дорожного движения и пешеходы, и водители, которые управляют средствами персональной мобильности, если они находятся в пределах автодороги, улицы, это участники дорожного движения. Для того, чтобы точно сказать водителями, как какого именно транспортного средства не является, были сделаны изменения в правила дорожного движения и упрощенный порядок регистрации. Обратилось порядка 7 тысяч граждан. Уже сегодня 3500 единиц зарегистрировано. Перестроилась торговля. Теперь уже в пунктах продажи покупателя сориентируют. Если гражданин становится обладателем мопеда, потребуется и регистрация, и водительского удостоверения, и страховка. Продолжаем выпуск. В Барановичах пройдет турнир по волейболу в памяти Владимира Решетко, который посвятил свою жизнь развитию родного города. Он ушел из жизни в марте 2026-го. На протяжении многих лет возглавлял станкостроительный завод «Атлант», где проявил себя как талантливый руководитель и организатор. Особое место в его жизни занимал спорт. Владимир Владимирович занимал пост председателя правления волейбольного клуба «Атлант» и многое сделал для совершенствования этого направления. Был удостоен высоких государственных наград и звания почетного гражданина Барановичей. Соревнования среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ примет спорткомплекс «Атлант» 17 и 18 сентября. В соревнованиях примут участие ребята со всей республики, которые представляют резерв для профессиональных команд. Заявлены клубы Пинска, Волковыска, Минска, Барановичей. Откроют соревновательную программу 17 сентября юные спортсменки нашего города. Их соперником станет столичная дружина. Начало в 12:30. Официальное открытие намечено в этот день на 16:00. Итоги подведут в пятницу 18 сентября. Лучших отметят призами и дипломами. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, которым урегулированы правоотношения в данной области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документом установлен порядок сбора средств на оказание медицинской помощи и их целевого расходования, а также распоряжение деньгами, поступившими на счета сверх лимита, либо оставшимися невостребованными. Кроме того, утверждена схема проверок за движением этих сумм, скорректированы правила работы самих фондов. В числе основных новаций – увеличение в 2 раза минимального размера имущества, необходимого для создания организации. Определены суммы на оплату труда сотрудникам и осуществление предпринимательской деятельности. Реализация указа позволит исключить недобросовестное использование пожертвований, повысить прозрачность работы фондов и эффективность контроля за ними. В Беларуси скорректирована школьная программа по физической культуре, сообщил министр образования Андрей Иванец. Она достаточно разнообразная, включает в себя элементы легкой атлетики, гимнастики и других дисциплин. На 3 полноценных уроках в неделю ребята осваивают в том числе игровые виды спорта, сказал глава ведомства. По его словам, также принят новый план занятий по физкультуре для вузов. Главная особенность – приведение нормативов, которые сдают студенты в соответствии со стандартами воинской службы. Они не являются какими-то сверхсложными, это четкий и понятный ориентир на то, какими базовыми навыками и умениями должен обладать выпускник высшего учебного заведения, пояснил Андрей Иванец. Продолжаем выпуск. В сентябре традиционно наблюдается 2-й сезонный пик активности клещей, вызванный комфортной и умеренной погодой и высокой влажностью. Как сообщила энтомолог Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Семуха, за 8 месяцев текущего года в организации здравоохранения города и района по поводу укусов иксодовых обратились 358 человек, из них 168 детей. Цифра значительно больше, чем за аналогичный период 2025-го – 285 пострадавших. В условиях сохраняющегося риска рекомендуется следовать простым, но эффективным правилам. Носить закрытую одежду светлых тонов, избегать прогулок среди густой травы и кустарников, передвигаться исключительно по оборудованным тропам, использовать репелленты. Наконец, важно проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних питомцев сразу после возвращения из мест возможного обитания паукообразных. Если клещ присосался, его нужно правильно удалить. С этим помогут в любом медицинском учреждении. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Второй день рабочей недели, эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, вторник, 8 сентября, и если вчера мы с вами разбирались, что надеть, чтобы красиво войти в осень, то сегодня предлагаю разобраться с другой осенней проблемкой. Почему утром так сложно вставать? Почему вроде бы за день ничего особенно тяжелого не делал, а к вечеру ловишь ощущение, будто разгружал вагоны? Почему хочется горячего чая, пледа, и чтобы никто хотя бы минут 20 ничего не спрашивал? Ну и главный вопрос, а вдруг это никакая не осенняя хандра? А вдруг мы просто не высыпаемся? Потому что лето заканчивается, световой день становится короче, привычный ритм меняется, дети возвращаются в школы, взрослые в рабочие графики, и организм такой, так, а можно мы немного привыкнем? Сегодня поговорим о сне, об усталости, о настроении и о том, почему иногда лучший способ решить половину жизненных проблем – не составлять новый план, а просто лечь спать пораньше. И еще попробуем разобраться, как отличить обычную усталость от настоящей осенней хандры. Ну а пока доброе утро тем, кто уже бодр, тем, кто еще пытается стать бодрячком и кто мысленно все еще лежит под одеялом. Барановичи FM в эфире, остаемся на одной волне и, конечно же, в хорошем настроении.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное день белорусских вытворцев – это

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть у осени одна особенность. Она почему-то очень быстро показывает нам, насколько мы умеем отдыхать. Да, летом мы могли сказать: «Да ладно, сегодня поздно лягу, светло же». Или потом: «Ну и что, что мало поспал? Утром солнце и легче вставать». Или же потом: «Выходные же, отосплюсь потом когда-нибудь». И потом, вот это «потом когда-нибудь» наступает именно в сентябре. И организм начинает выставлять счет, мы становимся раздражительнее, сложнее сосредоточиться, проще забыть, зачем вообще зашел в комнату, сложнее принимать решения, и появляется ощущение, что что-то я какой-то...

не такой. Хотя иногда ты совершенно такой, ты просто не выспался. И это очень интересная человеческая привычка искать сложные объяснения простому состоянию. У меня осенняя хандра. А может быть, я 4 дня подряд ложусь после полуночи? Или я весь день пью кофе? Или же я вообще не гуляю, питаюсь случайно, и организм говорит: «Ребята, ну давайте хотя бы поспим». Поэтому сегодня предлагаю не требовать от себя идеального настроения. Иногда человеку не нужен новый план жизни. Ему нужен душ, теплая еда, немного тишины и 8 часов сна. Подумайте об этом уже сегодня. Ну а также я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками, да и просто делитесь, вас уже застала та осенняя хандра или усталость, которая накопилась за лето, или все же вы еще бодрячком? Тоже с удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси в ближайшее время намерено уделить повышенное внимание профилактике пожаров в жилом фонде. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский отметил, что с понижением температурного режима осенью население начинает активнее использовать как дровяные печи, так и отопительные приборы, работающие на электричестве. Ведомство ожидает серьезное осложнение ситуации с пожароопасностью и последовательно выполняет комплекс профилактических мер, направленных на недопущение огненных происшествий в жилфонде. В первую очередь уделяют внимание при необходимости оказывает помощь одиноко проживающим пожилым людям и многодетным семьям. На особом контроле также категория злоупотребляющих алкоголем, чье поведение создает дополнительные риски. В Брестской области Татарстан развивает сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Первый замглавы первого региона Дмитрий Городецкий проводит встречу с делегацией этой страны, которую возглавляет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Нияз Хурамшин. В центре внимания партнерство профильных структур в сфере наращивания плодово-ягодных культур. Стороны детально обсуждают обмен опытом, селекционные достижения и перспективы совместных проектов. В составе российской делегации в Брест прибыли представители деловых кругов, а также руководители передовых фермерских хозяйств Татарстана, заинтересованные в укреплении бизнес-контактов с белорусскими коллегами. И о спорте. 104 игровых дня, 14 команд и более 360 матчей. Регулярный чемпионат по хоккею Бетер Экстралиги сезона 2026-2027 стартует 9 сентября. Первый осенний месяц намечено 56 поединков. Первая встреча «Барановичский авиатор» проведет 9 и 11 сентября. Начало новому игровому витку летчики дадут на домашней арене. В Ледовом дворце земляки сойдутся с хоккейным клубом «Могилев». Начало в 19:00. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения 3 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69-64-93-41-64-93-03. Все желающие получить востребованную профессию на рынке труда приглашаются на обучение. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM на 100.0.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Барановичи FM». 8 сентября на календаре, и пришло время заглянуть в гороскоп. Давайте посмотрим, что сегодня звезды говорят каждому знаку. Ну и поскольку тема у нас сегодня про энергию, настроение и отдых, будем смотреть не столько на карьерные победы, сколько на то, кому сегодня можно немного сбавить обороты. Ну что ж, поехали. Овны. Не пытайтесь сегодня сделать все и сразу. У вас, конечно, есть талант превращать обычный вторник в олимпийский забег, но можно просто сделать главное. Да, приоритеты выставлять овнов сегодня. Это важно. Тельцы. Вам сегодня особенно нужен комфорт. Хорошая еда, приятная компания и возможность хотя бы вечером никуда не спешить. Ох, да, вот когда запланируешь такой вечер, когда никуда не нужно спешить, вот есть в этом какая-то особая прелесть. Ах, близнецы! Вы можете почувствовать внезапный прилив энергии. Используйте его, но не переоценивайте себя. Вечером все-таки остановитесь. Ну да, и у энергии тоже должен быть какой-то закон ее сохранения. Раки, сегодня вам особенно полезна домашняя атмосфера. Приготовьте что-нибудь вкусное и устройте себе вечер без лишней суеты. А с вкусным оно всегда как-то приятнее. Львы. Вы сегодня в центре внимания, но даже королям иногда нужно закрыть дверь спальни и сказать: «Все, аудиенция окончена». А вот в какой момент это сделать, это львы уже решайте сами. Девы, перестаньте оптимизировать собственный отдых. Иногда отдых – это просто отдых без списка задач. Вот так-то, да, отдых – это просто пауза для восстановления энергии и сил. И вот с этими новыми силами уже в новые дела, девы, только так. Весы. Ваше настроение сегодня может сильно зависеть от окружающих, поэтому выбирайте людей, рядом с которыми не приходится постоянно быть удобным. Окружение тоже влияет, это бесспорно. Скорпионы. Хороший день для того, чтобы отпустить одну мысль, которую вы слишком долго прокручиваете в голове. А вот как это сделать, да, скорпионы, подумайте, да, как-то вот прям визуализируйте, возьмите эту мысль и выбросьте куда-нибудь подальше. Стрельцы. Вам не хватает движения? Прогуляйтесь, и даже 20 минут на свежем воздухе могут оказаться полезнее, чем еще час перед экраном. И это точно, тем более сегодня погода нас очень даже радует, поэтому почему бы и не погулять не только стрельцам, но и всем нам. Козероги. Сегодня вы снова можете попытаться доказать всем, что способны на все. Но не надо, вы и так это уже доказали. И знаете, вот это осознание, да, периодически должно же все-таки вот висеть в голове и останавливать в моменты, когда нужно опять доказывать, вы уже все доказали. Водолеи. Вас может неожиданно потянуть на творчество. Музыка, рисование, фотографии, новое хобби. Сегодня это может хорошо перезагрузить голову. Ну и рыбки. Вам особенно полезно сегодня не торопиться. И если вечером хочется просто завернуться в плед, возможно, это именно то, что доктор, точнее организм, и прописал. Вот такие советы от гороскопа на сегодня. Ну действительно, нужно периодически делать паузы, особенно когда наступает осень и когда все вокруг даже подталкивает к этому, к приятным паузам, приятным встречам и, конечно же, полезному и хорошему отдыху.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Барановичи ФМ.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Ну что ж, друзья, на часах без 4:12, это значит приближаемся к полудню, и впереди у нас с вами еще очень много интересного, целых 2 часа дневного эфира. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 8 сентября, какие праздники отметить можем уже сегодня. Также поговорим с вами о том, что такое амперсанд. Наверняка многие из вас знают, что это, но, слыша это слово, даже и не представляют, что это именно это. Расскажу вам об этом чуточку позже. Также сегодня поговорим о том, когда мы впервые поняли, что надо спать. Не физиологически, а для того, чтобы было хорошо, надо хорошо спать. Соберем настоящую карту восстановления. Поговорим о том, почему мы очень не любим слово «устал». Ну и, конечно же, узнаем подсказки лунного календаря. Оставайтесь с нами на одной волне. Впереди еще много интересного. Ну и, конечно, да, берегите свое настроение, сохраняйте его и приумножайте.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 8 сентября на календаре, 12.11 на студийных, и мы продолжаем. Самое время перейти к праздникам этого дня, чтобы немножко улыбнуться. Ну а тот, кто уже улыбался, улыбнитесь еще шире. Сегодня, 8 сентября, есть несколько причин улыбаться шире. Итак, знакомимся с праздниками. Международный день грамотности. Он отмечается под эгидой ЮНЕСКО с 1967 года и напоминает о простой, но фундаментальной вещи. Умение читать и писать – это не просто школьный навык, а возможность человека учиться, работать, общаться и самостоятельно получать информацию. Поэтому поздравляю всех грамотных людей, наверняка их очень-очень много среди наших слушателей. А кто замечает в себе какие-то погрешности, никогда не поздно учиться. Поэтому учимся все, продолжаем. Также сегодня отмечается Международный день солидарности журналистов. И для радио это особенно приятная дата. Потому что журналистика – это не только новости в газете или репортаж с места событий. Это еще и люди, которые каждое утро собирают для вас информацию, задают вопросы, ищут факты и пытаются объяснить сложное простыми словами. Ну а теперь идем дальше, перейдем к праздникам совершенно другого настроения. Сегодня отмечается день посиделок на кухне. Вот это уже вот очень по-осеннему. Кухня, чайник, кто-то режет пирог, кто-то рассказывает последние новости, кто-то говорит, я всего лишь на 5 минут, исчезает на 2 часа. И это очень-очень уютно, тепло и хорошо. Поэтому, думаю, вот это отметить, этот праздник могут все. Хорошо, и двигаемся дальше. Название праздника звучит странно, но сейчас я вам все объясню. День амперсанда. Да. Знаете ли вы, что такое амперсанд? Это тот самый символ, напоминающий восьмерочку, но который мы читаем как and, да, и. Кажется, мелочь, но этот маленький значок означает очень важную вещь – союз и. Ведь никогда именно это слово не дает нам остановиться. Мы задаем себе вопрос не «я или ты», а «я и ты». Не «работа или отдых», а «работа и отдых». Не «осень или лето», а можно и то, и другое хотя бы в воспоминаниях. Ну и, наконец, еще один праздник, даже день извинений. Да, весной мы с вами помним масленичное, да, прощенное воскресенье. Вот сегодня осенний день извинений. Так что, если вы кому-то давно хотели сказать «прости», календарь сегодня буквально дает вам официальный повод это сделать. Вот такой у нас вторник получился. Немного грамотности, немного журналистики, кухня, амперсанд и извинения. Ну, а настроение уже как минимум разнообразное у нас у всех. Действительно, я думаю, что у каждого есть возможность сегодня сказать кому-то, знаешь, не я или ты, а мы вместе, применяя тот самый значок амперсанда, посидеть на кухне, поговорить, возможно, сказать то самое заветное «прости», и это будет очень-очень искренне и добавит в эту осень тепла.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама. Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM. Yeah.

Остаемся на одной волне с Барановичи FM, 12.22 на студийных, да, полдень. Ну и у меня к вам такой очень необычный вопрос. Когда мы впервые поняли, как надо спать? Как надо спать, возможно, мы и поняли. А что вообще надо спать? Вопрос действительно странный. Но давайте представим человека тысячи лет назад. У него нет будильника, у него нет телефона, нет сериала, который надо досмотреть, нет рабочих сообщений в мессенджере и нет той самой фразы «Я только на 5 минут зайду в соцсети». И вот наступает темнота. Человек понимает, ну, наверное, пора спать. И знаете, в этом есть какая-то завистливая простота с нашей точки зрения. Потому что современный человек умудряется превратить даже сон в пункт списка. Мы можем устать и продолжать работать. Можем хотеть спать и смотреть еще одну серию. Можем лежать в кровати и полчаса читать новости. А потом утром удивляемся, почему я не отдохнул. Ну, наверняка такое бывало у каждого из нас. Потому что организм вообще-то не очень понимает такую концепцию. Я лежал 8 часов, но последние 2 часа смотрел видео с котиками. Поэтому иногда современному человеку нужно заново научиться одному простому навыку – ничего не делать. Непродуктивно отдыхать, не восстанавливаться по методике, не слушать подкаст о том, как правильно расслабляться, а просто лечь и поспать. Но это, друзья, припасите это умение к вечеру. Сейчас все же еще ровно серединка рабочего дня. Возможно, у кого-то обед и есть время вздремнуть, да, почему бы и нет. Но, тем не менее, вот так, чтобы хороший, долгий сон, вот это отложите на попозже. Ну, а я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12.30 в выпуске новостей. А после новостей вернемся в эфир, и я вам расскажу, что же это такое значок «Амперсенд». Мы с ним уже немножечко познакомились, узнали, что сегодня отмечается его день. Но откуда он возник? Почему именно такой? Расскажу чуточку позже. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным, сообщает пресс-служба главы государства. Ключевым вопросом повестки стало взаимодействие в сфере машиностроения. Накануне важное развитие получил партнерский диалог. «БелАЗ» и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве. Большие перспективы стороны видят в производстве карьерных самосвалов. И не только. Как отметил президент, Беларусь готова к совместной работе по многим направлениям. В Беларуси 15 лет назад появилась новая правоохранительная структура – Следственный комитет. Дата, с которой ведомство пишет свою историю – 12 сентября 2011 года. Девиз сотрудников выражен в очень важных и емких понятиях – закон, справедливость, отечество. В канун праздника в Бресте прошли торжества, объединившие ветеранов Следственного комитета и нынешних специалистов. Программа в областном центре началась открытие памятного знака в сквере на улице Папанина. Объект не просто посвящен 15-летию. Он символизирует преемственность поколений и уважение к служебным традициям. Продолжением церемонии стало собрание и концерт на сцене Брестского театра «Кукол». Мероприятие посетили представители исполнительной власти, силовых структур. Поздравить офицеров прибыли председатель областного совета депутатов Марина Ковалевская, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Анатолий Васильев и прокурор Брестской области Виктор Климов. В числе приглашенных руководство Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета и ветераны. За безупречную службу, принципиальность и высокие показатели в работе лучшие следователи первого региона были отмечены наградами различных уровней. Начальник управления Следственного комитета по Брестской области генерал-майор юстиции Виктор Леган в своем докладе рассказал, что следователи Брещины за это время расследовали более 250 тысяч уголовных дел, реализовали принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление в отношении 75 тысяч лиц. В бюджет государства и потерпевшим гражданам за последние 5 лет возмещен ущерб на сумму свыше 80 миллионов рублей. Продолжаем выпуск. Сегодня в Беларуси вспоминают блокаду Ленинграда. Это одна из самых страшных трагедий в истории Великой Отечественной войны. И длилась она 872 дня. С 8 сентября 1941. На осажденной территории оказались около 2,5 миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей. В период осады на город обрушилось 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Более 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Было разрушено около 3000 зданий, еще порядка 7000 повреждены. Особое внимание ленинградцы уделяли сохранению памятников. Их укрывали мешками с песком, фанерными щитами, а некоторые скульптуры закапывали в землю. Самым главным испытанием для жителей стал голод. Минимальная норма хлеба для малолетних, служащих и иждивенцев составляла 125 граммов в сутки. Связь поддерживала дорога жизни через Ладожское озеро. По ней доставляли продовольствие, топливо и боеприпасы. 18 января 1943-го блокаду прорвали, а полностью город освободили 27 января 1944-го. Память о погибших и переживших блокаду сохраняется уже 85 лет. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24, 80-163-59-95-23. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 8 сентября на календаре, и эта восьмерка этого дня как будто бы намекает, что не просто так сегодня отмечается день амперсанда. Что такое амперсанд? Чуть раньше я уже говорила об этом, но если кто-то подключился прямо сейчас, напоминаю, амперсанд — это тот самый значок, который напоминает восьмерку, и обычно мы читаем как end. Да, и вот сегодня отмечается его праздник. А вот знаете ли вы, откуда вообще взялся этот значок? Мы каждый день его видим в названиях компаний, в логотипах, иногда даже в переписке упоминаем. Но если посмотреть на него внимательно, возникает вопрос, а что это вообще такое? Почему именно такие закорючки означают слово «и»? Оказывается, история у этого знака довольно древняя. Когда-то еще в Древнем Риме писцы очень часто соединяли буквы «е» и «т», потому что именно они образовывали латинское «et», то есть «и». Да. Попробуйте представить, что вам нужно много раз подряд написать слово «yet» на английском, да, или на латинице, от руки. «Yet». И в какой-то момент рука начинает экономить движение. Буквы «е» и «т» постепенно начинают сливаться. Сначала это просто сокращение при письме, а потом оно становится еще более привычным. А спустя столетия превращается в отдельный символ, тот самый амперсанд. То есть, если очень упростить, наш современный амперсанд – это буквально две буквы, которые когда-то так долго писали вместе, что они решили стать одной. Ну а само название амперсанд тоже имеет интересную историю. В английском английским школярам раньше, когда они перечисляли буквы алфавита, после Z добавляли этот значок амперсанд и произносили что-то вроде «and per se and», то есть «и» само по себе «и». Со временем эта длинная фраза и превратилась в слово «амперсанд». Да, вот такое сокращение. Вот такой маленький символ, который мы можем написать за секунду, на самом деле прошел путь длиной почти в 2000 лет. И знаете, сегодня, когда у нас день амперсанда, можно посмотреть на него немного иначе. Потому что, возможно, самые важные вещи в нашей жизни тоже часто начинаются с маленького «и». Вот такой он амперсанд, маленький знак, который придумали для экономии движения, а в итоге он стал символом соединения.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95. Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и теперь давайте соберем с вами настоящую карту восстановления. У каждого человека наверняка есть свое средство от усталости. Кому-то нужно выйти на прогулку, кому-то принять ванну или поговорить с подругой, а быть может приготовить что-нибудь вкусное или включить музыку погромче. А кто-то просто предпочитает просто закрыть дверь и сказать: «Так, меня не трогать, я восстанавливаюсь». Поэтому вопрос сегодня очень простой. Что вы делаете, когда чувствуете, что устали? Только не пишите «сплю». Хотя это, конечно, прекрасный вариант, но расскажите что-нибудь свое. Может быть, у вас есть какой-нибудь странный, смешной или совершенно неожиданный способ прийти в себя. Я думаю, сегодня мы сможем собрать очень полезную коллекцию советов от наших слушателей. Потому что иногда лучший совет дает не психолог и даже не эксперт, а человек, который сидит сейчас где-нибудь в Барановичах с чашкой чая и думает: «А вот мне помогает вот это». И определенно просто подумать мало, нужно написать нам. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Остаемся на одной волне.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. 13.09 на студийных. Остаемся на одной волне с Барановичи FM. Ну и давайте поговорим вот о чем. Мы почему-то очень не любим слово «устал». Нам хочется придумать что-нибудь посложнее. Ну, например, осенняя хандра, эмоциональное выгорание, период смены сезонов или что-то со мной происходит. Звучит драматично. А ведь иногда с нами происходит очень простая вещь. Мы устали. И усталость – это далеко не слабость и не лень, не отсутствие силы воли. Это сообщение от организма. Мне нужно восстановиться. Причем у каждого свой сигнал. Кто-то начинает раздражаться, кто-то хочет сладкого, кто-то перестает отвечать на сообщения, а у кого-то бесконечно начинается пролистывание, да, телефона. А кто-то вдруг понимает, что последние 3 дня мечтает только об одном, чтобы его никто не трогал. И это все сигналы усталости. И в этом нет ничего страшного. Нам не обязательно каждый день быть одинаково эффективными. У нас не обязано быть одинаково хорошее настроение всегда. Иногда можно сказать, сегодня я не герой, и это нормально. Главное услышать себя до того, как организм начнет говорить с нами уже совсем громко. Подумайте об этом, словите обязательно все сигналы своего организма и вовремя восстанавливайтесь.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Реклама.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне с Барановичей FM. И сейчас я предлагаю провести маленький тест прямо в эфире. Не научный, не медицинский, просто жизненный. Представьте ситуацию. Вы приходите домой после работы, и у вас есть два варианта. Вариант первый. Приготовить ужин, разобрать вещи, помыть посуду, посмотреть новости, ответить всем в мессенджерах и еще немного поработать. Вариант второй. Переодеться, сделать чай, лечь на диван и 20 минут просто смотреть в потолок. Какой вариант вам сейчас кажется более привлекательным? Если первый, поздравляю, возможно, вы человек невероятной энергии. Если же второй, возможно, организм уже давно пытается вам что-то сказать. А теперь хочу, чтобы вы написали нам честно, сколько часов вы обычно спите в будни. 6, 7 или 8. Или есть люди, которые сейчас слушают меня и думают: «Лерика, я не знаю, когда я сплю, я просто иногда долго моргаю». Пишите нам, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Посмотрим, сколько часов сна в среднем набирают наши слушатели.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Добрый день. Общие планы в сотрудничестве с Беларусью уже удается превратить в конкретные проекты. Об этом российский предприниматель Владимир Потанин заявил на встрече с президентом Александром Лукашенко, передает Белта. Руководитель компании отметил, что долго обдумывал, какие сферы представляют взаимный интерес. Он упомянул о подписанном накануне соглашении между Норникелем и Белазом. Документ призван объединить усилия по развитию научного и технологического потенциала, по созданию горной техники нового поколения, внедрению беспилотных технологий и других инноваций. Появление совместного предприятия позволит создать новую линейку агрегатов. Урожай, который собрали аграрии Брищины в нынешнем сезоне, порадовал. Свыше 1 600 000 тонн зерна. В агрогородке «Жемчужный» прошли областные дожинки, где перед векам вручили заслуженные награды. Однако, как отметил губернатор Петр Пархомчик, ставить точку рано. В поле еще достаточно дел. В частности, предстоит убрать сахарную свеклу, кукурузу, завершить сев озимых. Чтобы в следующем году добиться желаемых итогов, надо приложить немало усилий уже сейчас, подчеркнул руководитель. Он добавил, что в регионе каждый раз стараются получить каравай больше предыдущего. Для этого все есть – технологии, оборудование, а главное – прекрасные люди, которые болеют за землю и результат, резюмировал Петр Пархомчик. Продолжаем выпуск. С наступлением осени у многих появляется желание навести чистоту во дворах и на участках. Сухая трава и опавшая листва чаще всего отправляются в пламя. Так быстрее и привычнее. Однако, как напомнили в МЧС, у такого занятия есть обратная сторона – риск возгораний. Спасатели выезжают на подобные вызовы каждый сезон. При этом закон не запрещает разводить костры, использовать специальное приспособление для приготовления пищи – мангалы, грили и другое. Но делать это можно только при строгом соблюдении правил безопасности, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Важно непрерывно контролировать процесс горения и тления от начала и до полного задухания, поскольку даже кратковременное оставление огня без присмотра чревато серьезными последствиями. Ветер может мгновенно разнести искры, и небольшой костер превратится в масштабный пожар. Нельзя применять для разжигания костров легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, за исключением тех, что специально предназначены для розжига. Место для костра необходимо тщательно подготовить, очистить от сухой травы, веток, мусора и иных горючих материалов, а рядом обязательно разместить первичные средства тушения – ведро с водой, лопату или огнетушитель, чтобы при необходимости оперативно справиться с огнем. Нужно следить, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных построек и хранящиеся поблизости материалы. При этом безопасное расстояние следует определять самостоятельно с учетом размера костра, вида горючих материалов и текущих погодных условий, в первую очередь силы ветра. По завершении использования костра важно полностью потушить остатки горящих и тлеющих материалов. Недостаточно просто залить видимое пламя, ведь угли могут продолжать тлеть и спустя несколько часов вспыхнуть снова. Необходимо убедиться, что тление прекратилось полностью. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.
1: И о спорте. В Барановичах пройдет турнир по волейболу в памяти Владимира Решетко, который посвятил свою жизнь развитию родного города. Он ушел из жизни в марте 2026-го. На протяжении многих лет возглавлял станкостроительный завод «Атлант», где проявил себя как талантливый руководитель и организатор. Особое место в его жизни занимал спорт. Владимир Владимирович занимал пост председателя правления волейбольного клуба «Атлант» и многое сделал для совершенствования этого направления. Был удостоен высоких государственных наград и звания почетного гражданина Барановичей. Соревнования среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ примет спорткомплекс «Атлант» 17 и 18 сентября. В соревнованиях примут участие ребята со всей республики, которые представляют резерв для профессиональных команд. Заявлены клубы Пинска, Волковыска, Минска, Барановичей. Откроют соревновательную программу 17 сентября юные спортсменки нашего города. Их соперником станет столичная дружина. Начало в 12:30. Официальное открытие намечено в этот день на 16:00. Итоги подведут в пятницу 18 сентября. Лучших отметят призами и дипломами. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Под влиянием области повышенного атмосферного давления в ближайшие сутки в Беларуси ожидается преимущественно сухая погода. При этом вследствие адвекции теплого воздуха с юго-запада Европы ночные минимумы будут колебаться от плюс 5 до плюс 15. Максимальное значение днем в пределах 20-30 градусов. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне с Барановичей FM, и пришло время узнать, что же говорит нам лунный календарь о сегодняшнем дне. Поехали, посмотрим. А так, 8 сентября, 27-й лунный день, убывающая луна находится во льве. Лунные календари описывают этот период как время, когда хорошо немного отстраниться от суеты, прислушаться к интуиции, заниматься творчеством, музыкой, прогулками и не пытаться выжать из себя максимум. И знаете, сегодня это очень хорошо сочетается с нашей темой, потому что если вы чувствуете усталость, возможно, сегодня не тот день, когда надо устраивать марафон продуктивности. Можно сделать что-то приятное, послушать музыку, погулять, поговорить с близким человеком, побыть немного в тишине и, главное, не ругать себя за то, что энергии сегодня меньше. Луна убывает, и если верить лунному календарю, сейчас вообще хороший момент не столько накапливать еще 10 новых задач, сколько отпускать лишнее, в том числе и внутреннее. Я должен, я обязан, я должна все успеть. Иногда достаточно одного. Сегодня я могу немного помедленнее.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

часах без 10:02. И это значит, время дневного эфира подходит к своему завершению. Приходит время прощаться, но кажется, сегодня мы с вами немного оправдали всю свою усталость. Если с утра вам казалось, что вы стали ленивее, медленнее, вообще не очень похожи на человека, который должен успевать все, что запланировал, возможно, вы просто человек, да, а не приложение с бесконечным зарядом батареи. Осень действительно меняет наш ритм, становится меньше света, меняется температура, возвращается привычный рабочий график, и организму нужно время, чтобы перестроиться. Поэтому сегодня вечером предлагаю провести маленький эксперимент. Не менять кардинально жизнь, не начинать новую систему планирования и даже не давать себе обещание с понедельника стать идеальным человеком, а просто попробовать лечь спать немного раньше и посмотреть, что будет завтра. Может оказаться, что половина вашей осенней хандры утром куда-то уже исчезнет. Ну а хотя бы сегодня не будем требовать от себя невозможного. Берегите себя, спите, гуляйте, разговаривайте с теми, с кем хорошо, и пусть сегодня вечером у вас обязательно будет хотя бы немного времени на себя. На одной волне с вами была Лерика Черненко, и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В республике вводится норматив по наличию отечественной продукции на полках магазинов. Новые правила заработают с 10 сентября. Мера временная и призвана поддержать своего производителя. До конца года Министерство антимонопольного регулирования и торговли ставит задачу нарастить долю белорусских товаров в ритейле до 58%. По итогам 6 месяцев этот показатель достиг практически 55%. Как отметила первый замминистра профильного ведомства Наталья Василевская, у сетей не должно возникнуть проблем. Субъект хозяйствования и дальше самостоятельно продолжит определять собственную ассортиментную политику. Если востребована иностранная позиция, она будет размещена рядом с белорусской и продаваться на равных условиях. 8 сентября Март исполняется 10 лет. Оно начало функционировать с 2016-го на базе существовавшего Министерства торговли с расширением полномочий. Сегодня второй день республиканского автопробега, посвященного 87-й годовщине воссоединения Западной Белоруссии с БССР. Старт был дан в Микошевичах Брестской области. Здесь, на стыке Лельческого, Столинского и Лунинецкого районов, встретились жители территорий, которые когда-то находились по разные стороны баррикад. Общая протяженность маршрута около 650 километров. В программе посещение знаковых мест и мемориалов в разных регионах. Финиш запланирован в Верхнедвинске, сообщили в общественном объединении «Патриоты Беларуси». Организаторы отметили, в марафоне принимают участие более 100 человек. Продолжаем выпуск. В данный момент леса Барановичского района свободны для посещения. Прошедшие дожди и комфортная погода благоволят для похода за грибами. Тем более, что сезон в самом разгаре. Однако приятное занятие таит опасность в виде отравления или более тяжелого заболевания ботулизма. Чтобы дары природы принесли только пользу, врач-гигиенист Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Евгения Мороз рассказала, о чем следует знать любителям тихой охоты. В первую очередь берите только известные грибы, но ни в коем случае не переросшие, дряблые и поврежденные. Не пробуйте подозрительные экземпляры на вкус. Не промышляйте вдоль автомобильных и железных дорог, в жилой застройке и городских парках. Не откладывайте переработку, так как лесной урожай относится к скоропортящимся продуктам. Для заготовок впрок отбирайте только крепкие молодые грибы. Солить, сушить, мариновать разные виды лучше по отдельности. И главное, отваривать добычу нужно дважды, каждый раз тщательно сливая воду. Следуя этим простым советам, можно смело отправляться за вкусными трофеями без страха за свое здоровье, отметила специалист. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 16-18. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 90.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Товарооборот Беларуси с Ленинградской областью за 5 лет вырос в 2 раза. Об этом заявил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой на встрече с губернатором этого российского региона Александром Дрозденко. Появилось много новых направлений и проектов, не совсем классических и традиционных. По программе газификации региона отечественная компания успешно начала заниматься строительством распределительных линий в 4 населенных пунктах. Белорусским строителям предложили поучаствовать в проекте по строительству Высоцкого зернового терминала, рассказал Дмитрий Крутой. В сентябре-декабре 2026 года в Беларуси пройдет Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников. Организаторами выступили Национальный банк и Министерство образования. Запланировано 4 этапа олимпиады. В учреждениях образования в сентябре, районы 16 октября, областной, Минский городской 20 ноября, заключительный этап 11 декабря. Участвовать могут все учащиеся без ограничений по возрасту, осваивающие содержание образовательных программ базового, среднего образования, специального на уровне общего среднего образования. Победители получат денежные премии от Национального банка. Также наградят 3 учителей, которые подготовили призеров олимпиады. Задание – это тесты по темам «Личные финансы», «Деньги», «Сбережения и вклады», «Депозиты», «Заимствование», «Цифровой банкинг», «Кибербезопасность», «Страхование», «Налоги и сборы», «Инвестиции, ценные бумаги», «Финансовая математика». Олимпиада проводится в Беларуси с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. В прошлом году участие приняли порядка 29 тысяч учащихся из 2354 учреждений образования Республики Беларусь, отметили в пресс-службе Нацбанка. Продолжаем выпуск. Погулять с собакой и не нарушить правила. Требования для владельцев домашних животных напомнили в жилищно-коммунальном хозяйстве. Их соблюдение в Барановичах в очередной раз проверили в ходе рейда специалисты жилищно-эксплуатационных служб и сотрудники Барановичского ГУВД. Мониторинги в различных микрорайонах города показали, не все обладатели четвероногих питомцев знают, а главное, придерживаются общеустановленных норм. Составлено 15 протоколов устной беседы. Выдано 1 предупреждение. Горожанам еще раз напомнили, выгуливать пушистых друзей можно на специально отведенных территориях или пустырях. Категорически запрещено находиться с ними на детских и спортивных площадках и в зонах отдыха. При выходе из квартиры следует надеть на собаку поводок и намордник. Исключение составляют лишь щенки до 3 месяцев и декоративные виды до 25 сантиметров ростом. Хозяин обязан убирать за своим питомцем. За нарушение предусмотрен штраф до 15 базовых величин. Аналогично можно заплатить рублем за незарегистрированное животное. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком плюс.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Хіт-ФМ на 100.0.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Новая глава во взаимовыгодном партнерстве промышленных гигантов. БелАЗ и российский Норникель нацелены на создание совместного проекта. Речь о производстве горной техники. Она сможет работать под землей в автономном беспилотном режиме. Предприятие будет в Беларуси, а в России создадут полнопрофильную ремонтную базу. Это не первый результат плодотворного взаимодействия сторон. В августе на заводские испытания вышел первый шахтный погрузчик. Модель создана при участии норильских специалистов. Скоро начнется апробация аккумуляторных самосвалов. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписано в прошлом году. БелАЗу это позволит занять перспективные ниши на международном рынке, а компаньонам решить вопрос с импортозамещением. Очередная схема мошенников в действии. Аферисты звонят пенсионерам, представляются сотрудниками органов соцзащиты и сообщают, что при оформлении выплаты им якобы не засчитали часть стажа. Потом информируют о том, что для решения вопроса необходимо явиться на прием с паспортом, страховым свидетельством и трудовой книжкой. Звучит довольно убедительно, но затем появляется просьба, которая и выдает злоумышленников. Для подтверждения записи нужно назвать 4 цифры параллельного контрольного звонка. Передавать их нельзя, подчеркнул оперуполномоченный отделения по борьбе с киберпреступностью Барановичского ГУВД Александр Доминикан. С их помощью подозрительный собеседник может завладеть аккаунтом жертвы. Следующий шаг – попытка получить доступ к деньгам. По словам правоохранителя, гражданам крайне важно оставаться бдительными и предупредить своих пожилых родственников. Продолжаем выпуск. Белтелерадиокомпания объявила о старте приема заявок на второй сезон популярного шоу «Фактор Бай. Дети». К участию в проекте приглашают ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Чтобы заявить о своем таланте, необходимо заполнить на сайте заявку. Также у юных вокалистов есть возможность пройти предварительные кастинги в областных центрах и Минске. В Бресте прослушивание состоится 13 сентября с 10 до 18 часов в клубе «Медуза» по адресу улица Советская, 73. К новостям компаний. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 3 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-41, 64-93-03. Всех желающих получить востребованную профессию на рынке труда приглашают на обучение. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 8 сентября на календарной странице, вторник. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в смс-викторине.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
4: Во-во-во, Иголенька, полегче.
5: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
4: От цены в шоке даже продавцы.
6: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Как обычно, она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 8 сентября в 1966 году, на американском телеканале NBC вышел первый эпизод научно-фантастического сериала, который со временем обрел популярность во всем мире. Как вы думаете, о каком сериале идет речь? Вариант первый – «Звездный путь», вариант второй – «Доктор Кто» и вариант третий – «Квантовый скачок». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 8 сентября в 1966 году, на американском телеканале NBC вышел первый эпизод научно-фантастического сериала, который со временем обрел невероятную популярность во всем мире. О каком сериале идет речь? Вариант первый – «Звездный путь», вариант второй – «Доктор Кто» и вариант третий – «Квантовый скачок». Если перечисленные сериалы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

1977 году, через 7 лет после окончания первоначальной трансляции, «Звездный путь» все еще был самым успешным шоу на американском телевидении. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6474. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси планируют увеличить вклад туристической отрасли в экономику страны вдвое. Глава Барановичей Максим Антонюк встретился с молодыми специалистами. Об этом и другом подробнее. Увеличить вклад туристической отрасли в экономику страны вдвое, до 4,5% ВВП. Такую задачу ставит Беларусь на ближайшие годы. Достичь этой цели призвана масштабная государственная программа, рассчитанная на 2026-2030 годы. Она включает в себя 37 мероприятий. Работа ведется сразу по четырем направлениям. Развитие объектов индустрии, национального туризма, маркетинг туруслуг и цифровизация отрасли. Будет модернизироваться и реконструироваться материально-техническая база. Расширится перечень услуг. Предполагается 130 инфраструктурных проектов. Общий объем ее финансирования составляет почти 1 800 000 рублей. 5 лет совместной работы и события уже на пороге. С 9 по 11 сентября в Национальном выставочном центре «Белэкспо» состоится выставка китайских товаров и услуг. В этом году экспозиция отмечает 5-летний юбилей и проходит в рамках промышленной кооперации Минска и Пекина. На площади более 10 000 квадратных метров разместится свыше 120 компаний. Помимо демонстрации продукции, запланирован ряд практических мероприятий, призванных создать эффективную деловую площадку. В фокусе промышленная кооперация, торгово-экономические связи и инвестиционный потенциал. В первый день намечен белорусско-китайский форум «Промышленность объединяет Евразию». Он соберет представителей правительственных органов, научно-исследовательских учреждений и деловых кругов. Ожидается, что кульминационным моментом станет церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве, а также торжественное открытие совместной лаборатории солнечной энергетики и систем накопления и заряда. Продолжаем выпуск. Помочь молодым людям адаптироваться на новом месте. Порядка 400 специалистов, прибывших на свои первые рабочие места, собрал в Барановичах форум с участием руководства города. В Доме культуры развернулась выставка, презентующая потенциал города от образования и медицины до промышленности и стальной магистрали. В зрительном зале участников и местные органы власти объединил открытый диалог. Как отметил председатель горосполкома Максим Антонюк, важно ставить перед собой амбициозные цели и уметь их достигать. Юноши и девушки получили возможность задать Максиму Анатольевичу волнующие вопросы. Они интересовались, какие преференции предоставляются молодым специалистам и как можно проявить свои лидерские качества на благо. Какие векторы развития Барановичи ключевые для обозримого будущего? Говорили о совершенствовании инфраструктуры, в том числе для электромобилей. Разговор честно и без купюр. Глава города поделился воспоминаниями о том, как он пришел на свое первое рабочее место и какие места – любимые локации для прогулок в свободное время. Максим Антонюк выразил уверенность, что каждый получит нужные компетенции и закрепится в коллективе, став частью живого организма. В этом году в кадровом составе Барановичей добавилось 800 молодых работников. В числе самых многочисленных пополнений – автоагрегатный завод, порядка 50. Столько же заступило на 558-й авиаремонтный завод. Более 70 медиков вышли трудиться в учреждение здравоохранения города. И о спорте. «Жирандоля» в третий раз соберет любителей бега в Барановичском районе. Легкоатлетический трейл на этот раз примет парк-отель «Яркий» в Колбовичах. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником для всей семьи. Предусмотрены дистанции для детей. Участникам до 9 лет предложат преодолеть 800 метров. В возрасте от 9 до 14 – 1,5 километра. Взрослым можно выбрать дистанцию в 3, 5, 10 или 21 километр. Александр Воронец отметил, что каждый на финише получит оригинальную медаль и призы от спонсоров фестиваля. На протяжении дня будут организованы интерактивные зоны, а до места проведения из Барановичи можно будет добраться на отдельно организованном транспорте. Регистрацию уже прошли более 150 человек. Ожидается, что забег соберет порядка 500 приверженцев здорового образа жизни. Начало в 12:30. Дополнительная информация по телефону плюс 375 29 724 19 24. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуется водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71. 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: На погодную арену Беларуси вышел солнечный антициклон, сформированный в воздушной массе южных широт. В связи с такими изменениями в атмосфере белорусов ожидает теплая и преимущественно сухая погода. Правда, уже в четверг и пятницу осеннюю идиллию нарушат атмосферные фронты, которые принесут с собой не только дожди, но и более свежий воздух. К выходным бразды правления вновь перейдут в руки гребня высокого давления. Поэтому есть все шансы на комфортные выходные. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
7: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
8: Мне холодно.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться со свежими футбольными новостями и представить наиболее интересные матчи Лиги Чемпионов на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Ну, а в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами, но и узнаем что-то важное и полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем от 18 до 26 градусов тепла. Переменная облачность, вероятно, небольшие осадки. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
6: Слушай своє на Барановичі FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 4-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались Эльче и Реал Сосьедад. Игра прошла на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Победу со счетом 3-2 праздновали футболисты команды гостей. Первый гол забил нападающий Реала Сосьедад Джо Пачьенк на 11-й минуте. Полузащитник Янхель Эррера удвоил преимущество гостей на 31-й. На 64-й был удален защитник Реала Сосьедад Хон Мартин. Через 3 минуты полузащитник Тома Алимар сократил разрыв в счете. На 74-й минуте форвард Эльче Ферниньо сравнял счет. Однако на 90-й минуте Лука Сучич принес гостям победу в этой игре. Таким образом, Реал Сосьедад набрал 7 баллов и занимает 8-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. Эльче заработал всего 1 очко и располагается на 19-й строчке. В следующем матче Эльче 12 сентября на выезде сыграет с Атлетиком из Бильбао, а Реал Сосьедад на день позже встретится с мадридским Атлетико. Также вчера состоялся матч 3-го тура итальянской серии А, в котором играли Удинезе и Лацио. Игра прошла на стадионе Blue Energy в Удине. Победу со счетом 2-1 одержала римская команда. Еспер Карлстрём на 49-й минуте открыл счет и вывел Удинезе вперед. Однако Давиде Фратези на 75-й минуте вернул равенство на табло, а победный гол забил Альберт Гудмансон на 88-й минуте. Таким образом, после этой игры Удинезе с 4 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, а Лацио с 9 очками располагается на 3-й строчке. Полузащитник испанской «Барселоны» Энтони Гордон сделал 5 результативных передач в первых 4 матчах испанской «Ла Лиги». Последним игроком, которому это удалось, был аргентинский нападающий Лионель Месси. Об этом сообщает издание TNT Sports. Напомним, 25-летний Энтони Гордон перешел в «Барселону» из английского «Ньюкасл Юнайтед» в мае 2026 года. На чемпионате мира Гордон провел 6 матчей за сборную Англии, в которых отметился одним забитым голом и 3 голевыми передачами. Англичане тогда стали бронзовыми призерами турнира. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, начинается групповая стадия Лиги чемпионов. Первый тур. Мадридский Реал на своем поле принимает миланский Интер, а португальский Порту сыграет с английским Манчестер Сити. Стартует свисток в этих матчах. Прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним The Stone Roses. Это британская рок-группа, образованная в 1983 году в Манчестере. Была одной из первых групп манчестерской волны, так называемый «Мэтчестер» на рубеже 80-х-90-х годов. Самый известный состав группы включал в себя вокалиста Йена Брауна, гитариста Джона Сквайра, басиста Мани и барабанщика Рейни. Их дебютный одноименный альбом вышел в 1989 году и быстро стал классикой в Великобритании. Вот со вторым диском Second Coming музыканты несколько подзатянули, он увидел свет только в 1994 году, однако и здесь были коммерчески удачные запоминающиеся синглы. Итак, Stone Roses, сингл 94 года, Love Spreads. Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В республике вводится норматив по наличию отечественной продукции на полках магазинов. Новые правила заработают с 10 сентября. Мера временная и призвана поддержать своего производителя. До конца года Министерство антимонопольного регулирования и торговли ставит задачу нарастить долю белорусских товаров в ритейле до 58%. По итогам 6 месяцев этот показатель достиг практически 55%. Как отметила первый замминистра профильного ведомства Наталья Василевская, у сетей не должно возникнуть проблем. Субъект хозяйствования и дальше самостоятельно продолжит определять собственную ассортиментную политику. Если востребована иностранная позиция, она будет размещена рядом с белорусской и продаваться на равных условиях. Сегодня второй день республиканского автопробега, посвященного 87-й годовщине воссоединения Западной Белоруссии с БССР. Старт был дан в Микошевичах Брестской области. Здесь, на стыке Лейческого, Столинского и Лунинецкого районов, встретились жители территорий, которые когда-то находились по разные стороны баррикад. Общая протяженность маршрута около 650 километров. В программе посещение знаковых мест и мемориалов в разных регионах. Финиш запланирован в Верхнедвинске, сообщили в общественном объединении «Патриоты Беларуси». Организаторы отметили, в марафоне принимают участие более 100 человек. Очередная схема мошенников в действии. Аферисты звонят пенсионерам, представляются сотрудниками органов соцзащиты и сообщают, что при оформлении выплаты им якобы не засчитали часть стажа. Потом информируют о том, что для решения вопроса необходимо явиться на прием с паспортом, страховым свидетельством и трудовой книжкой. Звучит довольно убедительно, но затем появляется просьба, которая и выдает злоумышленников. Для подтверждения записи нужно назвать 4 цифры параллельного контрольного звонка. Передавать их нельзя, подчеркнул оперуполномоченный отделения по борьбе с киберпреступностью Барановичского ГУВД Александр Доминикан. С их помощью подозрительный собеседник может завладеть аккаунтом жертвы. Следующий шаг – попытка получить доступ к деньгам. По словам правоохранителя, гражданам крайне важно оставаться бдительными и предупредить своих пожилых родственников. Продолжаем выпуск. В данный момент леса Барановичского района свободны для посещения. Прошедшие дожди и комфортная погода благоволят для похода за грибами. Тем более, что сезон в самом разгаре. Однако приятное занятие таит опасность в виде отравления или более тяжелого заболевания ботулизма. Чтобы дары природы принесли только пользу, врач-гигиенист Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Евгения Мороз рассказала, о чем следует знать любителям тихой охоты. В первую очередь берите только известные грибы, но ни в коем случае не переросшие, дряблые и поврежденные. Не пробуйте подозрительные экземпляры на вкус. Не промышляйте вдоль автомобильных и железных дорог, в жилой застройке и городских парках. Не откладывайте переработку, так как лесной урожай относится к скоропортящимся продуктам. Для заготовок впрок отбирайте только крепкие молодые грибы. Солить, сушить, мариновать разные виды лучше по отдельности. И главное, отваривать добычу нужно дважды, каждый раз тщательно сливая воду. Следуя этим простым советам, можно смело отправляться за вкусными трофеями без страха за свое здоровье, отметила специалист. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести смс-розыгрыш и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про известный сингл дискографии выдающейся британской команды The Stone Roses. А мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас ждут игровая смс викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

говорить тебе про то, что сложно, сложно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».

0: Три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 24-27 со знаком «плюс».